0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В Пензе состоялся финал спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. В состязаниях участвовали сборные команды регионов страны. На старт вышли только те гимнастки, которые успешно прошли предварительный отбор. В групповых упражнениях Ульяновская область показала лучший результат. Команда набрала 47,4 балла и завоевала золото финала. Кроме того, по итогам всех выступлений сборная Ульяновской области стала лидером в командном зачете, заняв первое место. В историческом центре Ульяновска на улице Спасска завершается крупнейший за 50 лет ремонт. Мэр Александр Балдакин сообщил, что асфальт уложен на проезжей части и между рельсами. Объект готов на 95%. В рамках президентского нацпроекта заменили рельсы, выложили тротуары из брусчатки, установили фонари под старину и спрятали провода под землю под проекту «Чистое небо». Движение автомобилей планируется открыть уже вечером после завершения укладки асфальта. До полного окончания работы осталось заасфальтировать съезды и парковки, поставить новые остановки и нанести разметку. Проект реализуется при поддержке губернатора Алексея Русских. С 1 сентября в сфере ЖКХ вступают в силу новые правила, которые сделают расходы управляющих компаний более прозрачными для собственников жилья по всей стране. Согласно новому федеральному закону, оформление протоколов общих собраний усложнится. Теперь в них обязаны расписаться все избранные члены совета дома, что исключит подделку документов. Кроме того, после ремонта или работ во дворе управления будет готовить два экземпляра акта выполненных работ и передавать их председателю, который получает право официально оспаривать некачественные услуги без риска повышения тарифов. Изменения направлены исключительно на введение порядка в документах. 1 сентября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Пассажиры смогут оплачивать проезд через НФС и оформлять билеты по биометрии при технической возможности перевозчика. Перевозчик же, в свою очередь, обязан предупреждать об уровнях комфортности на маршруте. А владельцы билетов получают право бесплатно пользования залами ожидания и туалетами автовокзалов. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как думаете, с чего начинается серьезное экологическое исследование? Сложные приборы, стерильные лаборатории? Ученые из университета Цюриха решили иначе и попросили 1000 добровольцев закопать в землю свое хлопковое нижнее белье. Это не прикол, а масштабный проект по оценке здоровья почвы. Логика проста. Чем активнее подземные бактерии, грибки и дождевые черви, тем быстрее натуральная ткань разлагается. Через 2 месяца участники откопали образцы и отправили их в лабораторию. Результаты получились любопытными. Самой живой и плодородной оказалась земля в частных садах и огородах. А вот идеальные ухоженные газоны, увы, почти биологическая пустыня. Там белье осталось практически целым. Впрочем, авторы исследования предупреждают, если ткань исчезла слишком быстро, возможно, почва просто перенасыщена удобрениями. В общем, если на выходных вы решите проверить здоровье вашего дачного участка, вы теперь знаете, что делать.
4: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновская ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября 1926 года в Москве родился один из самых любимых актеров нескольких поколений россиян, мастер озвучивания Евгений Леонов. Он заставлял зрителя одновременно плакать и смеяться, а работал на износ. Снимался даже с температурой под 40 и умер на ходу. Однажды вечером собирался в театр и потерял сознание. Оторвался тромб. По горькой иронии, спектакль, в котором актер должен был играть в этот вечер, назывался «Поминальная молитва». Режиссер мультфильма о Винни-Пухе Федор Хитрук был очарован обаянием Евгения Леонова, и именно с него списал образ медвежонка-философа. При этом запись голоса актера ему не понравилась. Тот оказался низким, хрипловатым и не по-детски грустным. Долгие дополнительные пробы не помогли найти замену, и тогда звукооператор ускорил запись Леонова на треть. Это оказалось то, что надо. Голос Винни-Пуха стал выше, тоньше и веселее. Тот же прием применили и к Пятачку. Его озвучила актриса Ия Савина, пародируя высокопарную, возвышенную манеру речи поэтессы Беллы Ахмадулиной. После ускорения получился восторженный тонкий голосок Пятачка.
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить, у вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других, они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчинам часто сложнее худеть, чем женщинам. Как выяснили исследователи из университета Англии Раскин, само слово «диета» вызывает у большинства мужчин стойкое отторжение. Оно ассоциируется исключительно с жесткими ограничениями и темами женских журналов. Ученые предлагают полностью изменить подход. Вместо ограничений эффективнее работают элементы игры и вызова. Спортивный азарт, проверка на прочность или соревнования в выносливости. Мужской мотивации необходимы быстрые, осязаемые результаты и награды. Еще один важный стимул – поддержка в семье. Оказалось, что большинство мужчин, успешно изменивших рацион, сделали это благодаря участию своих жен. Партнерши чаще обладают глубокими знаниями в этой сфере и незаметно координируют процесс. Вывод исследователей прост. Чтобы вовлечь мужчину в здоровый образ жизни, не нужно навязывать ему классические диеты. Гораздо лучше предложить это в форме совместного семейного челленджа или личного вызова.
4: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, и я слышал, что меня...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 сентября – День Российской Гвардии. Праздник установлен в 2000 году, в год 300-летия Российской Гвардии. В этот день, в 1700 году, Преображенские и Семеновские полки впервые официально назвали гвардейскими. Так зародилась привилегированная часть войск, созданная Петром I на базе его потешных войск. Название «потешные» происходит от слова «потеха» или «игра». Эти войска будущий царь создал еще подростком. В отряды записывались придворные слуги, их дети и добровольцы. Со временем потешные войска переросли из игры в настоящие военные учения, и из них сформировали Преображенские и Семеновские полки – ядро будущей русской гвардии. Сегодня почетное наименование «гвардейский» имеет более 100 частей соединений армии и флота России, в том числе зенитные, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, вертолетные и инженерные полки. А вот Росгвардия, созданная по указу президента в 2016 году, это силовая структура. В ее состав вошли сотрудники внутренних войск МВД. Их называют нацгвардейцами или росгвардейцами.
4: Ульяновск FM.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: Жители Ульяновска могут принять участие в конкурсе на получение премии «Знания. Премия 2026». Срок подачи заявок на главную просветительскую награду страны продлен до 10 сентября. Участвовать можно разными способами. Например, выдвинуть собственную кандидатуру, а также предложить к номинации свой проект или организацию. Главное, чтобы их деятельность за прошедшие года заметно повлияла на развитие просветительской работы. В этом сезоне премия включает 17 номинаций. Из них категория «Просветительский регион года». Из них «Просветительский регион года». В Пензе состоялся финал спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. В состязаниях участвовали сборные команды регионов страны. На старт вышли только те гимнастки, которые успешно прошли предварительный отбор. В групповых упражнениях Ульяновская область показала лучший результат. Команда набрала 47,4 балла и завоевала золото финала. Кроме того, по итогам всех выступлений сборная Ульяновской области стала лидером в командном зачете, заняв первое место. Россия и Китай прорабатывают вопрос перевода безвизового режима на постоянную основу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Данная инициатива была озвучена Владимиром Путиным в Бишкеке во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, в настоящее время граждане обеих стран могут совершать поездки сроком до 30 дней по загранпаспортам для туризма, деловых целей или посещения родственников. Соответствующий указ продлил право безвизового въезда до конца 2027 года, пишет ТАСС. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1:7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салонный фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайте. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: Свияжск-ФМ.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
3: В первом полугодии текущего года в Ульяновской области число сделок с недвижимостью удостоверенных нотариусами выросло на 8%. Чаще всего к ним обращались при оформлении совмещения земельных участков и зданий. Статистику привела замруководитель регионального Росреестра Ирина Корженкова. Рост объясняется правовыми гарантиями. Кроме того, после заверения договора нотариус сам отправляет документы в Росреестр в электронном виде, а регистрация занимает один рабочий день. По итогам жалоб жителей губернатор Ульяновской области Алексей Русских получил провести инвентаризацию и закрепить зоны ответственности за всеми детскими и спортивными площадками. Эксперты Народного фронта, выявившие отсутствие системного обслуживания, предложили создать муниципальные службы ремонта и передавать площадки управляющим компаниям и властям. Губернатор поддержал инициативу и призвал граждан сообщить о неисправностях в группу ВКонтакте или на почту 73 регионсобака.онф.ру, прикладывать фото и видеоматериалы. В июле текущего года экспорт российской пшеницы в Турцию упал на 60% до минимальных за год начислений – 46 миллионов долларов. Однако по итогам 7 месяцев закупки выросли почти в два раза. Поставки кукурузы в июле сократились на 28%, а с начала года увеличилось в два раза. При этом импорт ячменя после непрерывных поставок в течение 13 месяцев полностью приостановился, хотя за первый квартал он составил 73 миллиона долларов – в 10 раз больше прошлогоднего, пишет ТАСС. Президент России Владимир Путин прибыл в Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, где проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа, ознакомится с результатами развития макрорегиона и по видеосвязи запустит работу новых предприятий. А 3 сентября он выступит на центральном пленарном заседании вместе с президентом Индонезии Прабоу Субианто, премьер-министром Монголии Немасарындом Учралом, первым вице-президентом Маньямы Ньосо и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэйсаном, после чего проведет двусторонние встречи с иностранными гостями. Ученые из проекта «Старение собак», проанализировав тысячи метаболитов крови животных и сравнив их с данными 5 крупных исследований смертности людей, обнаружили у 2 видов сходные закономерности обмена веществ. Определенные сочетания этих химических соединений связаны с более ранней или поздней смертью, поскольку собаки живут рядом с людьми, разделяя их среду обитания, однако стареют значительно быстрее. Они могут стать удобной моделью для изучения биологических механизмов долголетия человека. Исследования подчеркивают, что данные маркеры – это биологические отпечаток, изучение которого поможет точнее понять процессы старения. Курс валюты на сегодня: доллар 86 рублей 75 копеек, евро 100 рублей 60 копеек.
4: Реклама.
5: Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Прогноз погоды в Ульяновске.
7: Завтра облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 22-24.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: С нами всегда и золотые хиты, и музыкальные новинки, которые делают наш рабочий день гораздо приятнее. А сегодня уже среда, 2 сентября. С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошего рабочего настроения. Впереди у нас Tame Impala и Дженни, и песня «Дракула».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: пусть хорошая музыка вас сопровождает всегда, чем бы вы сейчас ни занимались, а все важные дела проходили бы достаточно легко и, по возможности, непринужденно. У нас впереди Дункан Лоренс и песня, которую можно перевести как «Игра».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Остался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: Here's mine. I found out

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, а это значит, у нас впереди три песни, которые с каждым годом становятся все ярче и все заметнее. В этом выпуске у нас и Money, Don't Be So Shy, послушаем Crazy Town и уже скоро Queen, I Want To Break Free.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: А это Имани, Don't Be So Shy в золотой коллекции часа. Скоро у нас подборка из 5 песен про любовь. Нас ждет 20 минут прекрасной романтической музыки. А еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз лунная соната в современной обработке.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 22-24.
1: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют Валерий Сюткин и Ромарио с песни «Москва, Нева». Чуть раньше у нас «Энигма». А прямо сейчас Лана Дель Рей, «Young and Beautiful».

0: Сегодня пять песен любви завершали клан «Карусель» с песней «Райт», и чуть раньше у нас Джо Дассен «Атуа». Пять песен любви — это всегда лиричные, волнующие, искренние музыкальные рассказы, естественно, с романтическим подтекстом. И к этим песням мы возвращаемся каждый день снова и снова в 13.05. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня. У нас впереди «Нана», «Лонли».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: некоторые песни звучат как будто уже давным-давно с нами, хотя появились только в этом году. У нас впереди как раз такой случай. One Republic и песня Need Your Love.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Когда встречаешь что-нибудь великое, это не обязательно должно быть из золота, но если встречаются три песни золотой коллекции, то это значит точно песни, которые заслуживают отдельного внимания. В золотую коллекцию в этот раз вошли Адель «Hello», чуть раньше у нас «Вакуум» и уже скоро «Сиси Кейдж» «Soul Survivor».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульи».

0: Еще два года назад Адель завершила свою музыкальную резиденцию в Лас-Вегасе. Видимо, пока еще собирается с мыслями, с силами. Музыкальных новостей от нее нет, но ее старые песни до сих пор вызывают уважение и мурашки. Только что песня «Hello» в золотой коллекции часа, а впереди у нас Aerosmith «Crying». И еще нас ждет инструментальная музыка. Там, где мы обойдемся без лишних слов, послушаем «Space» и мелодию «Running in the City».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Високосный год» с песней «Кино». С вами Андрей Королёв. Вас приветствую. Желаю хорошего дня. Сегодня уже 2 сентября. Надеюсь, вчера, 1 числа, кто хотел, отправился в школу, и все у вас прошло как надо. Перенес Алок и Халид. «Dive into me». Музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ. Я

0: Нити, нить в наших сердцах соедини.
1: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три песни, три изумительных хита, которые стали символами своих эпох. В этом выпуске у нас песня «Let it be» в исполнении Криса де Бурга. Чуть раньше хит из мюзикла «Ромео и Джульетта», а откроет «Золотую коллекцию» Глория Гейнер «I will survive».
2: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск-ФМ».

0: золотой коллекции песня Let It Be в исполнении Криса Дебурга. Пусть будет так. У нас впереди Three Doors Down, Here Without You, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из сериала Twin Peaks.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Леонид Агутин с песней «На сиреневой луне». Вот если осень устанавливается хорошая, сухая, теплая погода, хочется, конечно же, гулять, и тут главное не простыть, как некоторые. Сегодня 2 сентября, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, у нас впереди Оливия Адамс и песня «Fool Me Once».

0: А вот сейчас мы подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди три хита, которые вошли в музыкальную историю. В этом выпуске у нас Дэвид Гетта и Сэм Мартин, «Dangerous», чуть раньше «Sting». И уже скоро послушаем «Милен Фармер».
1: «Золотая коллекция». Радио «Ульяна».

0: золотой коллекции Дэвид Гетта и Сэм Мартин «Dangerous». Скоро послушаем Ace of Base «Don't Turn Around», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия песни «House of the Rising Sun».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: С 1 сентября в Ульяновской области вступают в силу новые законы. На остановках общественного транспорта запретят продавать сигареты, вейпы и другую никотиносодержащую продукцию. Государственные больницы, единственные в своем роде, нельзя будет передавать в частные руки. А в отдаленных селах начнут работать передвижные аптечные пункты с рецептурными лекарствами. Для иностранных граждан медосвидетельствование сократится до 30 дней с передачей данных об опасных инфекциях медикам в течение суток для последующей депортации. Ускорится их постановка на налоговый учет, а ремонтировать мемориалы всех воинских захоронений станет проще. Популяция медведя в Ульяновской области выросла с единичных особей до 50. Хищники обосновались в 6 районах – Сурском, Майнском, Корсунском, Инзенском, Барышском и Кузоватовском, где все чаще замечают самок с медвежатами. Численность животных ежегодно проверяют во время государственного мониторинга кормовой базы и следов. Пока экстренные меры не вводятся, охотники добывают лишь до 30% от разрешенного лимита добычи. Поэтому популяция продолжает расти. Регулировать численность начнут только при угрозе здоровью людей, распространении болезней или нападении на скот. Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, где проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа, ознакомится с результатами развития макрорегиона и по видеосвязи запустит работу новых предприятий. А 3 сентября он выступит на центральном пленарном заседании вместе с президентом Индонезии Прабоу Субианто, премьер-министром Монголии Немасарындом Учралом, первым вице-президентом Маньямы Ньосо и вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэйсаном, после чего проведет двусторонние встречи с иностранными гостями. В июле текущего года экспорт российской пшеницы в Турцию упал на 60% до минимальных за год начислений – 46 миллионов долларов. Однако по итогам 7 месяцев закупки выросли почти в два раза. Поставки кукурузы в июле сократились на 28%, а с начала года увеличилось в два раза. При этом импорт ячменя после непрерывных поставок в течение 13 месяцев полностью приостановился. Хотя за первый квартал он составил 73 миллиона долларов – в 10 раз больше прошлогоднего, пишет ТАСС. Ученые из британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика. Хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня – доллар 86 рублей 75 копеек, евро – 100 рублей 60 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
5: Завтра облачно, без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 15-17. Днем плюс 22-24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это группа «Сплин» с песней «Остаемся зимовать». Но пока что остаемся наслаждаться осенью, потому что у нас второй день осени, а погода нас еще радует. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Вам сегодня среда. Впереди у нас Оливия Дин. «So easy to fall in love». Музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

такими песнями точно не замечаешь, как проходит рабочий день. Только что Эрос Рамазотти, «Un cuore con le ali». Хотя кто-то наверняка уже считает часы до завершения рабочего дня и готов поменять офисное кресло на кресло в автомобиле. Впереди у нас Армин Ван Бюрен и Шарон Данадель, песня «In and Out of Love», песня, которая хорошо слушается и в офисе, и за рулем.

0: Удивительное дело, что осенью тоже порой начинает играть гормоны или пробуждается легкая эйфория. Весной понятно, организм пробуждается в целом после зимы, а осенью, ну, значит, так заведено. Впереди у нас Майкл Патрик Келли и как раз песня, подходящая под ситуацию. Beautiful Madness.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра облачно, без осадков, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Впереди у нас песни золотой коллекции, музыка высокого класса и песни, которые прошли сквозь время. В этом выпуске у нас Григоар, Рю де Затуаль, Эния, Caribbean Blue, а откроют золотую коллекцию Абба, Dancing Queen.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции Григуар, Рю де Затуаль. С вами Андрей Королёв. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще впереди у нас инструментальная музыка, ППК и мелодия «Перезагрузка».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Ульяновске до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вот и мы с вами вступили в эру красно-желтых дней разной степени яркости. Это группа кино. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и желаю удачного завершения рабочего дня в компании золотых хитов Бонни Тайлер. Впереди уже вот-вот Шабузи Типси.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

Один из немногих женских характерных рок-баритонов появился после операции на голосовых связках. Врачи запрещали ей разговаривать, но на эмоциях она сорвалась на крик, из-за чего, собственно, голос навсегда изменился, но далеко не в худшую сторону. Это Бонни Тайлер. С нами золотые хиты и то, что в моде. На очереди Юлия Зиверт. Wake up!

Кетч с нами. Золотые хиты, прекрасное настроение. Надеюсь, не только потому, что рабочая среда клонится к закату. И причин для радости есть еще. Амель Бенд впереди. Муа Философи.

0: Половина седьмого на часах в нашей компании по-прежнему хорошо. Скоро здесь Зейн Малик Сиа «От заката до рассвета». На этой неделе Анна Романова рассказывает нам удивительные вещи о полюбившихся нам сериалах. И сегодня на повестке дня в горячей десятке «Уэнсдэй».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Уэнсдэй» стал одним из самых успешных сериалов последнего времени. Только за первые месяцы после выпуска он принес платформе Netflix около 360 миллионов долларов. Сегодня «Уэнсдэй». Семейка Адамс появилась в 1938 году в виде комиксов на последней странице журнала «Нью-Йоркер». Их придумал знаменитый художник-карикатурист Чарльз Адамс. Первая была нарисована «Мартиша» и «Дворецкий Ларч». Целых 26 лет у Адамсов не было имен. Имена, характер и родственные связи появились у героев только в 1964 году, когда комиксы решили экранизировать на телевидении. Имя «Уэнсдэй», то есть «Среда», появилось из детского стишка, который цитируется, кстати, в «Мэри Поппинс». «День рождения среда, значит, ждет тебя беда». В оригинале название каждой серии обязательно содержит слово «беда». Адамсы существуют в мультипликационном виде. В 1972 году они появились в мультсериале о Скуби-Ду. А культовым сейчас считается фильм 91 года «Семейка Адамс» с Анжеликой Хьюстон в роли Мартиши и Кристиной Ричи в роли Уэнсдэй. В сериале «Уэнсдэй» Кристина Ричи исполнила роль учительницы Мэрилин Торнхилл. Роль дворецкого Ларча в сериале исполнил румынский актер Георги Бурча. С его ростом 198 сантиметров он официально стал самым низким актером, когда-либо игравшим Ларча в истории экранизации. Известно, что исполнительница роли Уэнсдэй Дженна Ортега сама придумала свой знаменитый танец, но она также специально для проекта научилась играть на виолончели. Более того, Ортега брала углубленные уроки немецкого ради одной короткой сцены, где Уэнсдэй отчитывает немецких туристов в лавке. Неудивительно, что именно она получила самую большую зарплату на проекте. В дебютном сезоне Дженна Ортега заработала около 250 тысяч долларов, а во втором сезоне ее гонорар вырос на фантастические 800%. За каждую серию второго сезона она получала по 2 миллиона долларов. И что на первом месте? Съемки первого сезона сериала проходили в Румынии в условиях жесткой экономии и знакомой нам почти советской инфраструктуры. В павильонах и на локациях постоянно отключали отопление и практически не было горячей воды. Актерам приходилось мыться либо ледяной водой, либо нагревать кастрюльки и надевать под костюмы термобелье.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Ульяновске до плюс 24.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: прекрасного нам вечера, и пусть завершение рабочего дня тоже будет добрым там, где музыка, прежде всего, вот-вот, три хита золотой коллекции. На этот раз Atomic Kitten, If You Come To Me, Hit Hunter, Revolution and Paradise, и в самом начале Крис Айзек, знаменитая песня Элвиса.
1: Золотая коллекция. Радио.

Только музыка, проверенная временем, и песни, которым мы рады по-настоящему в золотой коллекции Atomic Kitten. Скоро Долорес О'Риордан и Ordinary Day. А музыка, понятная, без слов, в финале часа, буквально через несколько мгновений, оркестр Поля Мориа. Мелодия «Эль Бимбо».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Ульяновске до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: твоей квартире, а над небом потолок.
1: Группа «Чайф» шлет привет всем, кто уже добрался до дома и в своей квартире занимается милыми сердцу вещами. Хорошего всем вечера. Здесь музыка, которую мы любим. Скоро Queen, We Are The Champions и уже вот-вот Bülow Revolver.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

А песня, написанная за сутки, которая впоследствии стала, в общем-то, главным неофициальным спортивным гимном планеты Queen, We Are The Champions. Здесь золотые хиты, прекрасное настроение, Evanescence на очереди, My Mortal и «Елка».

0: Половина девятого на часах, и вечер становится все приятнее в компании отличной музыки. Morgan Wallen, Love Somebody с нами далее. Сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Ульяновске до плюс 24.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Ульяновске до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

«Золотые хиты» и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что на

ее самой не стало. Нет, не страшила ее смерть. Скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет у окна и смотрит, смотрит, смотрит, смотрит в небо синее. Дескать, когда умру, я встречу его там и вновь так.

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке и свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Ульяновске до плюс 24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами романтический вечер, который, как всегда, дарит особое настроение. До полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Кристиан Леонтьев на очереди «Story of my life». Сейчас гороскоп на завтра. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапное изменение в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которые перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла, днем в Ульяновске до плюс 24.
1: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 15 до 17 тепла. Днем в Ульяновске до плюс 24.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: было нетрудно.
1: Доброй ночи, Ульяновск.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.